0: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. В Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» – Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати»

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вакцина».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: стылях барокко и классицизм. Раней у ратуши проходили посяджения городской думы, а теперь працуе краязнаўчы музей. Его экспозиция распавядзе историю Витебска про монеты, предметы побыту, зброю и фотографии. Можно подняться на назиральную вежу, откуль открывается вид на историчный центр, улицу Суворова и раку Витьба, у гонора якой и назвали город. Раней на веже знаходился пост назирання для пожарных, тому я еда гэтуль называют каланчой. Еще одна славутость, размещенная побач с улицей Суворова, Свято-Успенский кафедральный собор. Храм пережил многое. Он горел, его разбирали, взрывали. Будинок, який стоит теперь на Успенской горы, побудовали уже у початку 21-го стагодия у стиле барокко. Это один из самых пригожих соборов Витебска. И он возвышается в историчном центре города, у месте злиття рек Витьба и Заходняя Двина. Храм здольный зместить до 2000 человек, вышиней больше за 50 метров. С 21 званом, самый великий из яких больше за 5 тонн. Открылся у 2011 году. Первая служба прошла тут на Добровешчине. И вот с четвертогодия идут люди в галоны храм Витебска помолиться Богу, поклониться святыням. Сярод их икона Божьей Мати Успенне, написанная иконописцами майстерню Богоявленского Кутеинского монастыра у Орши. Образы с частицами мощу преподобной Ефросинии Полоцкой, а так само Серафима Саровского, Сергия Радонежского, выявы Аршанской Мати Божией. Яше у собору есть сябра Спиридона Тармафутского судотворца за монастыра Метеоры у Греции. Яна была освящена на острове Карфу, на мощах святого и доставлена у Витебск. Але собору возвышается крыш святой Ефросинии Полоцкой, небесной заступницы Беларуси, усталеванной в 1992 году у гонор святкования тысячегодового юбилею установления православной епископской кафедры у Беларуси.
1: Моя земля.
0: Менавіта у Витебску, у городе Казимира Малевича, можно убачить граффити у стиле Уновиса. Сцвярджальники нового мастацтва або Уновис – это объединение мастаков-авангардистов, якое у 1920 году створил Казимир Малевич. До стагодия утворения коллектива на улице Марка Шагала з'явились малюнки у стиле картин мастаков-удельников. Прогуляйтесь тут, а после отправляйтесь в музей истории Витебского народного мастацкого училища, кабош доведаться про русский авангард. Музей истории Витебского народного мастацкого училища находится у особняку, где в 1920 году працевало Витебское народное мастацкое училище, заснованное Марком Шагалом. Тут працевали и творили ведомые представники русского авангарду. У музея обновлены кабинеты Шагала и Малевича, майстерня Лисицкого. На подлозе у границы выкладены плакат клином червоным би белых. Музей мультимедийный.
1: Моя земля.
0: На сегодня это все. Встретимся мы в наступные выходные и здесьнем новое подороже по цікавых мясцінах нашей синявокой Витебщины. С вами была я, Наталья Шалепина. Подорожничаем разом на Радио Витебск.
1: Пачу, погляди. Это моя земля.
2: Радио Витебск. Слушай.

Витебске 8 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Ты слушаешь Радио «Витебск».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: и хитрости в программе «Полезный завтрак» на Радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: С каких продуктов не стоит начинать утро, что связывает императора Австрии и омлеты, как приготовить яичницу в помидорах? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Медики советуют не начинать утро с кислых продуктов. Их употребление на завтрак грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом. Такие продукты способствуют воспалению слизистой и даже развитию гастрита. В качестве примера вредной еды на завтрак медики привели апельсиновый сок, кислые ягоды, фрукты. Специалисты по питанию рекомендуют завтракать щелочными продуктами, которые не будут оказывать негативного влияния на слизистую органов пищеварения. В частности, медики рекомендуют готовить на завтрак нежные каши и омлеты. Также диетологи назвали три продукта, которые способствуют снижению артериального давления и укреплению стенок сосудов. Сначала медики рассказали о полезных свойствах арбуза. По словам экспертов, ягода выводит из организма лишнюю жидкость, положительно влияет на сосудистую стенку и расширяет сосуды. Избавиться от отечности и укрепить стенки сосудов можно и с помощью брусники, богатой витамином С. Третьим помощником в борьбе с повышенным давлением медики назвали черноплодную рябину. Содержащиеся в ней полезные вещества укрепляют стенки сосудов.
0: Полезный завтрак.
1: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: мы знаем о важности такого приема пищи, как завтрак. Одним же из самых популярных блюд в утренний прием пищи является омлет. Точное время и место происхождения этого блюда неизвестно. По крайней мере, десяток стран борется за право называть себя родиной омлета. Наиболее распространенной является такая версия. Как-то император Австрии, король Богемии Франц Иосиф I, живший в середине 19 века, поехал на охоту. И через какое-то время он зверски проголодался. Поблизости не было никаких знатных поместий и замков, и королю пришлось заглянуть в первую попавшуюся ему на пути хижину. Крестьяне, жившие там, насмерть перепугались от сварившейся на их голову чести и смешали для обеда все, что попалось им под руку – яйца, молоко, муку и изюм. Как это ни удивительно, но императору блюдо пришлось по вкусу, и он даже повелел своим поварам ввести его в свой постоянный рацион и усовершенствовать. Так и появился знакомый нам с детства омлет.
1: Полезный завтрак.
2: Радио Витебск. Слушай.

0: Яйца являются одним из самых полезных видов завтрака. Однако классическая яичница или омлет могут порядком надоесть. Предлагаю вам сегодня попробовать нетрадиционный рецепт – томаты с яичной начинкой. Причем готовить это блюдо мы будем полезным способом с помощью духовки. Из расчета на одну порцию нам понадобится 2 куриных яйца, 2 томата средних размеров, любая свежая зелень. Помидоры тщательно моем и высушиваем. Срезаем у них верхушку и достаем начинку. Аккуратно заменяем содержимое томатов на куриные яйца. Прогреваем духовку до 200 градусов, отправляем туда наш вкусный и полезный завтрак приблизительно на 8 минут. Здесь ориентируемся на готовность самих яиц. Готовое блюдо посыпаем сверху мелко порубленной свежей зеленью. Всем приятного завтрака и отличного дня!
1: Полезный завтрак на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио, которое

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. Ленина, 62.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
5: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вести себя у водоема?
4: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
5: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
4: Узнай больше о безопасности на 112.by.
5: Проведи время с пользой!
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио «Витебск». Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов военно-воздушных сил с праздником – Днем военно-воздушных сил. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент обратил внимание, что основой основ этого значимого рода войск остаются люди, преданные своему делу. Высококлассные специалисты от рядового до генерала, которые каждый день своим упорным трудом приумножают мощь белорусской военной авиации. Убежден, что вы и впредь будете оставаться одной из главных опор нашей армии, надежными защитниками мирного неба, гарантами безопасности и суверенитета страны. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости и оптимизма, пожелал Александр Лукашенко. По заявлению руководителя Московской области Андрея Воробьева, в ночное время регион подвергся масштабному удару со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Подразделения противовоздушной обороны и комплексы РЭП в течение ночи успешно ликвидировали 187 летательных аппаратов на территории 10 областных районов. Согласно информации губернатора, в Подольске зафиксированы трое пострадавших. Один житель получил ранение осколками, а еще двое граждан травмировались из-за падения обломков дрона.
1: В мире.
2: Число жертв крушения парома, которое произошло на водохранилище Кариба в Зимбабве 11 августа, достигло 72, об этом сообщает ТАСС. Ранее приводились сведения о 68 жертвах. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается. Параллельно идет процесс опознания погибших родственниками. Точное число людей, находившихся на судне, до сих пор не установлено, так как на борт без билетов пускали детей в сопровождении родителей. По предварительным данным, паром из-за сильного ветра и волнения перевернулся в водохранилище. На борту могли находиться свыше 160 человек, из них 77 спасены. Дубай стал одним из первых городов региона, где китайские беспилотные такси получили разрешение не только на проведение испытаний, но и на коммерческое использование. Беспилотные такси могут самостоятельно проезжать перекрестки, круговые развязки и участки со светофорами. Сейчас беспилотный транспорт работает в районе Джумейра на территории около 25 квадратных километров. Такой сервис особенно удобен в летнюю жару, когда температура достигает почти 50 градусов. Пассажиры могут вызвать авто через приложение и сразу сесть в охлажденный салон, не проводя лишнее время под палящим солнцем. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 4-9, порывы до 14, при грозах местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 25, плюс 30 градусов, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск. Утро твоего города». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Сыр старославянский 40% жирности 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Масло сливочное Брест-Литовск 72,5% жирности 3 рубля 89 копеек за 180 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
6: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
7: Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Свислочи прошел 5-й республиканский каравай-фест «Батькова булка». Уровень воды в Дунае на территории Сербии опустился на самый низкий уровень за последние 100 лет. Лихтенштейн стал последней европейской монархией, разрешившей женщинам наследовать трон. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: крепче. Ближе, мам, поближе. Без остатка растворить.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси намолотили 8 миллионов тонн зерна. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на 16 августа с полей республики намолочено 8 миллионов 51 тысяча тонн зерна. Убрано 90% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса без кукурузы. В общий каравай аграрии Брестской области положили 1 миллион 623 тысячи тонн зерна. Витебская 712 тысяч тонн. Гомельская область преодолела знаковый рубеж, намолотив 1 миллион 17 тысяч тонн. В закромах Гродненской области уже 1 миллион 597 тысяч тонн. Минской 2 миллиона 177 тысяч тонн. В Могилевской области намолотили 925 тысяч тонн. Всеми регионами сохраняются темпы, опережающие прошлогодние, подытожили в министерстве.
0: В Беларуси.
1: Полей на стол. Юбилейный 5-й фестиваль «Батькова булка» принимал гостей в Свислочи, сообщает ОНТ-БАЙ. Молодой праздник уже получил статус республиканского и обзавелся постоянными гостями. Традицию заложила случайность. В 2021 году президент во время визита попробовал местную плетенку и дал особую оценку. Как выразился сам глава государства, она напоминает вкус детства. Знаковая булка – символ фестиваля. Из печи главное забрать с собой, ее здесь может каждый. Но главный посыл созвучен с символом года – образ белорусской женщины.
0: В мире.
1: Уровень воды в Дунае на территории Сербии самый низкий за последние 100-150 лет. Это осложняет борьбу с лесными пожарами. Об этом пишет СББАЙ. Как отметил министр внутренних дел Сербии, на сегодняшний день в стране локализованы 32 очага возгорания. При этом борьбу с огнем в заповедной зоне Делибладских песков на северо-востоке республики затрудняет сложный рельеф местности. Причиной проблем с уровнем воды в Дунае и его притоках стала засуха, вызванная жаркой погодой и отсутствием осадков в странах Центральной и Восточной Европы. Княжеский дом Лихтенштейна официально объявил о внесении поправок в семейный устав, который позволяет женщинам занимать престол. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте монаршей семьи, информирует «Известия». Новые правила коснутся исключительно будущих потомков детей наследного принца Алоиза и принцессы Софи. На членов семьи, которые уже родились к моменту принятия закона, поправки не распространяются. Помимо права на трон, обновленный закон наделил всех женщин потомков княжеского рода теми же правами участия во внутреннем управлении делами династии, что и мужчин. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – салон «Белавтомаркет».

0: 37.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14, при грозах местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 30 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
6: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. Universal и Эмблин в ближайшее время начнут собирать специалистов для продолжения до сих пор успешной серии приключенческих экшенов «Мир юрского периода». И если верить источникам издания Deadline, режиссер Гаррет Эдвардс, постановщик последней части, не получит приглашения вернуться. Договориться помешали творческие разногласия. Эдвардсу пожелали удачи и предоставили возможность сосредоточиться на находящихся в разработке оригинальных идеях. В студии будут искать нового режиссера. Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али, звезды «Возрождения», еще пригодятся. Их решили оставить на сиквел. Производство планируют начать в следующем году. Фильм Эдвардса в 2025-м заработал в мировом прокате $872 миллиона. Это приличная сумма, но все же не миллиард.
1: За кадром.
0: На премьере анимационного фильма «Кейпоп. Охотница на демонов» стриминг Netflix усвоил урок. Мультфильмы могут быть очень успешными в прокате. Хотя примеров и так хватает, но всегда полезно иметь собственный опыт. Полнометражная анимационная лента «Чарли против шоколадной фабрики» выйдет в широкий кинотеатральный прокат 5 ноября 2027 года. А премьера на Netflix состоится 22 декабря того же года. Сюжет рассказывает о всемирно известном шоколатье Вилли Вонке, его озвучит Тайка Вайтити, который хочет начать жизнь с чистого листа после того, как освобождается из тюрьмы. В это же время Чарли и другие подростки, чьим семьям угрожает выселение, строят планы по ограблению фабрики и титульного персонажа. В озвучке также примут участие Кейт Уинслет, Хелена Бонем Картер, Самсон Кайо и другие. Судя по всему, стриминг все больше проявляет аппетит к кинопрокатным денежкам. В ближайшем будущем заметное присутствие на больших экранах получат фильмы «Нарния. Племянник чародея» и «Приключения Клиффа Бута».
1: Длинный дубль.
0: Среди многочисленных романтических комедий Мэттью МакКонахи заметно выделяется классический представитель жанра фильм «Как отделаться от парня за 10 дней». И в новом интервью актер, который приложил очень много усилий, чтобы разорвать отношения с ром-комами, тепло вспоминает именно эту картину. «Как отделаться от парня за 10 дней» — это такой рок изобилия, одна из моих самых любимых романтических комедий, в которых я играл. И до сих пор это мой самый прибыльный фильм по отчислениям. Когда заметную роль играли DVD и кабельное телевидение, каждый март я получал сочный чек, потому что наступал День Святого Валентина. Время показало, что «Как отделаться от парня за 10 дней» — настоящий колосс в жанре романтических комедий. Напомню, лента вышла больше 20 лет назад. МакКонахи играл управляющего рекламного агентства, который заключил со своим боссом пари, что сможет влюбить в себя любую девушку за 10 дней. Этой девушкой оказывается персонаж Кейт Хадсон, журналистка, которая работает над статьей, поэтому планирует завязать знакомство с молодым человеком и за 10 дней добиться любыми способами, чтобы он ее бросил. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро. На радио Витебск. Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг. Как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
6: You ready to shake it? I went deaf on it.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. За минувшие сутки в милицию поступило около 100 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 8 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, сообщили в пресс-службе МВД. Отдел организации обработки мошеннических операций МВД заблокировал 8 иностранных счетов, используемых злоумышленниками. Оперативники задержали курьера, работавшего в интересах аферистов. МВД напоминает, предложение быстрого заработка или товаров по слишком низким ценам в интернете почти всегда связаны с риском потери денег. Золотое правило при общении с мошенниками – прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.
1: В Беларуси.
2: На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров о вопросах смещения антропогенного воздействия на климат и адаптации к его изменению. Об этом сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Предусматривается утверждение стратегии долгосрочного развития Беларуси с низким уровнем выбросов парниковых газов на 2026-2050 годы. Кроме того, предлагается утвердить национальный план действий в области адаптации к изменению климата Беларуси на 2026-40 годы. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес melekh@minprirodo.gov.by по 23 августа включительно.
1: Новости спорта.
2: Футболистки Могилевского Днепра и Минска встретятся в решающем поединке 35-го розыгрыша женского Кубка Беларуси. Финальный матч на поле Могилевского стадиона «Спартак» начнется в 13:00 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». В полуфинале Могилевский Днепр неожиданно переиграл по сумме двух встреч действующих обладательниц трофея футболисток столичного «Динамо» БКУ ФК. В Могилеве минчанки одолели хозяек с минимальным преимуществом 1:0, а в ответном поединке в Минске могилевчанки сумели взять убедительный реванш со счетом 4:1. Днепр впервые пробился в финал Кубка Беларуси.
1: Новости спорта.
2: Никита Бабович, победитель многодневной традиционной шоссейной велогонки «Тур Беларуси». За 6 соревновательных дней пелотон преодолел более 550 километров по дорогам Брестской и Гродненской областей. Старт был в Бресте, финишировали велогонщики в Слониме. Бабович вдобавок стал лучшим молодым гонщиком и заработал фиолетовую майку самого стабильного спортсмена. Вторым в общем зачете оказался Денис Мазур, а третьим – Алексей Шмынцарь, который, кроме того, примерил и гороховую майку как лучший горный гонщик. Обладателем зеленой майки самого активного велосипедиста стал Денис Марчук. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – дни выгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14, при грозах местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 30 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: пара в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Ома.бай.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.
5: Всем привет. Это проект Hello Match. Слушай мои треки на Радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Председатель Палаты представителей Национального собрания, уполномоченный представитель главы государства Витебской области Игорь Сергиенко накануне побывал на районном празднике «Яблочный фест» в Шарковщине. В Витебске решением суда с виновника ДТП взыскана сумма на пособие по временной нетрудоспособности потерпевшим. В Лепельском районе спасателями ликвидирован пожар на поле. Спасено 62 гектара пшеницы. Подробно в начале следующего часа.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
4: Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Председатель Палаты представителей Национального собрания, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Игорь Сергиенко накануне побывал на районном празднике «Яблочный фест» в Шарковщине, рассказали в пресс-службе Палаты представителей. Мероприятие давно стало не просто праздником урожая, а настоящим брендом района со своей историей и традициями. Спикер ознакомился с молодежным проектом БРСМ «Яблоневый сад будущего» и посетил арт-галерею «Территория творчества». Особое внимание он уделил площадке сельсоветов, вкусному яблочному бульвару на улице 17 сентября, где были представлены подворья, традиционная выпечка и яблоки во всех вариациях. Игорь Сергиенко отметил масштаб подготовки и душевную атмосферу праздника, подчеркнув, что традиции и гостеприимство – главный бренд праздника.
0: Новости региона.
1: Житель Витебска в прошлом году спровоцировал ДТП, в котором травмы получили 4 человека. Они длительное время находились на больничном. В таких случаях по закону виновник ДТП должен оплачивать сумму пособия по временной нетрудоспособности. Автомобилист при выборе скорости движения не учел особенности транспортного средства, дорожные и погодные условия. В результате его автомобиль столкнулся с двигавшимся во встречном направлении авто, водители пассажира которого получили различные телесные повреждения. Прокурор Витебска в интересах Витебского областного управления Фонда социальной защиты населения предъявил иск к 24-летнему мужчине о взыскании 8,5 тысяч рублей. Эти деньги были выплачены из средств фонда 4 потерпевшим в качестве пособия по временной нетрудоспособности. Решением суда иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Суммы выплаченного пособия взысканы с ответчика. Вчера, 15 августа, на линию 112 поступило сообщение о загорании в поле вблизи деревни Черцы Лепельского района, рассказали в пресс-службе МЧС. На момент прибытия подразделений МЧС горела яровая пшеница на площади 18 гектаров. Работники сельхозпредприятия пытались потушить огонь самостоятельно, организовали опашку горящих участков. Спасатели ликвидировали возгорание, благодаря слаженным действиям удалось спасти 62 гектара пшеницы. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14, при грозах местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 30 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Сыр старославянский 40% жирности 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Масло сливочное Брест-Литовск 72,5% жирности 3 рубля 89 копеек за 180 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
0: Паровома. Шлифмашина угловая 1100 ватт всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушай наши песни на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Водителю микроавтобуса, попавшего в ДТП с белорусами в Грузии, грозит до 10 лет тюрьмы. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства в Ормузском проливе. Британские ученые начнут выращивать миниатюрные человеческие органы для тестирования лекарств. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: 52.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60-11-60. I am paid to exist.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Прокуратура Грузии предъявила обвинение водителю микроавтобуса, перевозившего белорусских туристов и попавшего в ДТП. По данным прокуратуры, водитель микроавтобуса не имел соответствующей категории водительских прав для перевозки туристов и не обеспечил безопасную эксплуатацию транспорта. Мужчину задержали, ему будет предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшим гибель двух и более человек. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. ДТП произошло 12 августа в районе Гурия. Всего в транспортном средстве находилось 19 граждан Беларуси. В результате аварии 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.
1: В мире.
2: Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства в Ормузском проливе. Некоторые вопросы маршрута прохождения судов еще обсуждаются, об этом сообщает ТАСС. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи рассказал 5 августа, что Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. При этом он акцентировал внимание, что договоренности между Тегераном и Маскатом не подразумевают немедленного открытия пролива. Этот вопрос зависит от действий США. В Венгрии в аварию попал польский автобус. Есть жертвы, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. 12 человек погибли и по меньшей мере 10 получили тяжелые увечья, когда польский автобус ночью съехал в кювет на автомагистрали М3, написал Петер Мадьяр в Facebook. В автобусе ехали 57 пассажиров и 2 водителя. Дорогу на участке, где произошла авария, временно перекрыли. Для перемещения автобуса спасателям потребовались краны. Британские ученые начнут выращивать миниатюрные человеческие органы и другие ткани из клеток пациентов Национальной службы здравоохранения страны для более точного тестирования лекарств. Об этом пишет Белта. Работа будет проводиться в исследовательском центре в Кембридже. Стоимость проекта – 20 миллионов фунтов стерлингов. Миниатюрные органы позволят изучать, как разные заболевания развиваются у конкретных пациентов и какие методы лечения могут быть наиболее эффективными. Также этот шаг знаменует собой отход от традиционного использования животных в качестве модели для изучения действий лекарств. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – дни выгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха плюс 25, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 44%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Ви.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
6: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай.

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витязь».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» собрал 50 тысяч гостей. В Хорватии из курортного города Омиш из-за лесных пожаров эвакуировали тысячи людей. В Аргентине умерла последняя жившая в стране ветеран Великой Отечественной войны Мария Кадар. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Зов Полесья откликнулся в сердцах 50 тысяч гостей. Фестиваль этнокультурных традиций охватил территорию национального парка Припятский. И там было где душе разгуляться, спеть, сыграть, найти цмока и даже научиться плести лапти. Неравнодушные к истории ехали из Витебска, Несвежесолигорска, даже из Москвы и Курска. Радушно встречали на полесских подворьях Гомельской области. Душа нараспашку была в хате Полешуков на 9 гектарах. Такую территорию охватил 9-й фестиваль этнокультурных традиций. Играли батлейку, делились кулинарными традициями, показывали аутентичные обряды. Этномарафон, в котором можно стать ближе к магии Полесья, длился до сумерек.
0: В мире.
1: Мощные пожары полыхают на Балканах, и из курортного города Омиш в Хорватии пришлось эвакуировать тысячи туристов и местных жителей. Несмотря на все усилия властей, десятки людей пострадали. 14 поступили в больницы с серьезными ожогами. В Сербии на помощь спасателям отправились священнослужители. Они не только помогают эвакуировать людей, но и проводят богослужения прямо на пути огненного фронта, пытаясь остановить его наступление. Температура за 40 и сильный ветер сделали лесные пожары бедствием регионального масштаба. Огонь бушует от Румынии до Греции. Почти 26,5 тысяч домохозяйств по-прежнему остаются без водоснабжения в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю после мощного землетрясения магнитудой 7,1. Об этом пишет СББай. Японские власти отметили, что пострадавшие районы снабжаются водой автоцистернами, которые обслуживают в основном армейские подразделения. Там развернуты также временные туалеты и помывочные пункты. В 79 эвакуационных центрах находится более 3 тысяч человек. Их число сократилось по сравнению с ситуацией в конце июля более чем в 4 раза. В Аргентине в возрасте 95 лет умерла Мария Кадар, последний ветеран Великой Отечественной войны в этой стране. Об этом проинформировало посольство России в Буэнос-Айресе, передает Мир-24. Посол Дмитрий Феоктистов отметил, что ветеран была воплощением несгибаемого русского духа и искренне любила Россию. Мария Кадар родилась в марте 1931 года в Центрально-Черноземной области РСФСР. Во время войны вместе с матерью ее эвакуировали в Свердловскую область, где девочка трудилась на заготовке дров и в колхозе. Ее отец погиб в 43-м году на Курской дуге. Ветеран переехала в Аргентину к дочери. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 7.00.11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на Радио Витебск.
3: Все мы изначально чайники.

0: реклама. Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
6: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Белорусские аграрии намолотили более 8 миллионов тонн зерна. Президент Колумбии попросил Трампа приостановить действие таможенных пошлин из-за землетрясения. В штате Вирджиния при стрельбе возле университета пострадали 5 человек. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск час по-русски.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Министерство внутренних дел напомнило иностранным гражданам об основных требованиях законодательства при управлении транспортными средствами на территории Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, пишет СББай. Удостоверение должно соответствовать требованиям Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года, либо быть составлено на одном из государственных языков нашей страны или сопровождаться соответствующим переводом. Иностранцам, которые получили разрешение на постоянное проживание и биометрический вид на жительство, необходимо в течение 90 дней получить белорусское водительское удостоверение. Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, имеющих российское национальное водительское удостоверение.
1: В Беларуси.
2: В Беларуси намолотили более 8 миллионов тонн зерна, об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на 16 августа с полей республики намолочено 8 миллионов 51 тысячи тонн зерна. Убрано 90% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса без кукурузы. В общий каравай аграрии Брестской области положили 1 миллион 623 тысячи тонн зерна, Витебской 712 тысяч тонн. Гомельская область преодолела знаковый рубеж, намолотив 1 миллион 17 тысяч тонн. В закромах Гродненской области уже 1 миллион 597 тысяч тонн. Минской 2 миллиона 177 тысяч тонн. В Могилевской области намолотили 925 тысяч тонн. Всеми регионами сохраняются темпы, опережающие прошлогодние, подытожили в министерстве.
1: В мире.
2: Сразу два массовых расстрела произошли в США. Возле университета в штате Вирджиния группа неизвестных устроила перестрелку, в которой были тяжело и даже, возможно, смертельно ранены 5 студентов. Преступники не задержаны, полицейская операция продолжается. В штате Кентукки тоже ищут стрелка. В городе Лексингтон неизвестный открыл огонь по людям, которые отдыхали в парке. Погиб один человек, пятеро ранены. За 2026 год в США произошел уже 281 масс-шутинг. Всероссийская акция переписи воробьев стартовала в Челябинске. Горожане выходят в парки и скверы с телефонами и биноклями, чтобы разглядеть и задокументировать внешний вид пернатого. Заодно участникам акции напоминают поучительную историю. В середине прошлого века в Китае стали массово уничтожать воробьев. Якобы они вредители, съедают урожай. Через несколько лет поля заполонили насекомые, начался массовый голод. Сегодня ученые всего мира стараются не допустить повторения подобной ситуации. Все наблюдения челябинцы заносят на сайт акции «Воробьи на кустах», указывают дату, место, количество птиц и прикладывают фото. На сегодня это все новости. Партнеры выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина
0: 62. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Радио Витебск. Слушай свое.
3: Всем привет. Это проект Hello Match. Слушай мои треки на Радио Витебск.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. Universal и Эмблин в ближайшее время начнут собирать специалистов для продолжения до сих пор успешной серии приключенческих экшенов «Мир юрского периода». И если верить источникам издания Deadline, режиссер Гаррет Эдвардс, постановщик последней части, не получит приглашения вернуться. Договориться помешали творческие разногласия. Эдвардсу пожелали удачи и предоставили возможность сосредоточиться на находящихся в разработке оригинальных идеях. В студии будут искать нового режиссера. Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али, звезды «Возрождения», еще пригодятся. Их решили оставить на сиквел. Производство планируют начать в следующем году. Фильм Эдвардса в 2025-м заработал в мировом прокате $872 миллиона. Это приличная сумма, но все же не миллиард.
1: За кадром.
0: На премьере анимационного фильма «Кей-поп охотница на демонов» стриминг Netflix усвоил урок. Мультфильмы могут быть очень успешными в прокате. Хотя примеров и так хватает, но всегда полезно иметь собственный опыт. Полнометражная анимационная лента «Чарли против шоколадной фабрики» выйдет в широкий кинотеатральный прокат 5 ноября 2027 года. А премьера на Netflix состоится 22 декабря того же года. Сюжет рассказывает о всемирно известном шоколадье Вилли Вонке, его озвучит Тайка Вайтити, который хочет начать жизнь с чистого листа после того, как освобождается из тюрьмы. В это же время Чарли и другие подростки, чьим семьям угрожает выселение, строят планы по ограблению фабрики и титульного персонажа. В озвучке также примут участие Кейт Уинслет, Хелена Бонем Картер, Самсон Кайо и другие. Судя по всему, стриминг все больше проявляет аппетит к кинопрокатным денежкам. В ближайшем будущем заметное присутствие на больших экранах получат фильмы «Нарния. Племянник чародея» и «Приключения Клиффа Бута».
1: Длинный дубль.
0: Среди многочисленных романтических комедий Мэттью МакКонахи заметно выделяется классический представитель жанра фильм «Как отделаться от парня за 10 дней». И в новом интервью актер, который приложил очень много усилий, чтобы разорвать отношения с ром-комами, тепло вспоминает именно эту картину. «Как отделаться от парня за 10 дней» — это такой рок изобилия, одна из моих самых любимых романтических комедий, в которых я играл. И до сих пор это мой самый прибыльный фильм по отчислениям. Когда заметную роль играли DVD и кабельное телевидение, каждый март я получал сочный чек, потому что наступал День Святого Валентина. Время показало, что «Как отделаться от парня за 10 дней» — настоящий колосс в жанре романтических комедий. Напомню, лента вышла больше 20 лет назад. МакКонахи играл управляющего рекламного агентства, который заключил со своим боссом пари, что сможет влюбить в себя любую девушку за 10 дней. Этой девушкой оказывается персонаж Кейт Хадсон, журналистка, которая работает над статьей, поэтому планирует завязать знакомство с молодым человеком и за 10 дней добиться любыми способами, чтобы он ее бросил. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Мот пел о том, что его с кем-то разлучит август, а у нас наоборот. Август – месяц, который объединяет всех меломанов, как минимум на ближайшие 2 часа. За это время мы успеем прослушать 20 топовых треков волны «Радио Витебск». Бонусы тоже будут.
4: Вымпелы, скидки и ручки не обещаем, но бонусы явно ожидаем. Если не узнал нас, то это же мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Не будем мы времени терять, вперед ХП покорять. Ни слова больше, лидеры 7 дней для вас.
1: Прошлой недели.
3: Третья строчка. Хюгель, Имайл Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun.
4: Второе место. Алекс Уоррен. Fever Dream.
3: Первая строчка. Медуза. Хенрик Камомайл. Don't wanna go home.
1: Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Тройку лидеров определили, но это было на прошлой неделе. Так что будет с чем сравнить и чем заняться. Впереди новый саунд-забег и самый лучший звук.
4: 18 недель и 20 место для трека New Religion. BBX и Faceless -2 потеряли за 7-дневный промежуток времени.
1: 20 место.

0: осторожно, новинка. Есть риск влюбиться с первых нот. Деволт, Джон Саммит и Джулия Чардж создали очень эмоциональный мелодик хаус, которым покорили множество фестивальных площадок. Этого оказалось недостаточно, и теперь трек «Shades of Blue» штурмует радиостанции. Посмотрим, сработает ли напористость на руку музыкантам.
1: У Хугеля Солта пока вообще не получается быть напористыми. За 8 недель лучшая позиция хитмейкеров — это номер 7. И то, быстро ее лишившись, трек «Jamaican» бороздит низы сетки. Вот и на этой неделе минус 1.
2: 18 место.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны.
4: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
5: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вести себя у водоема?
4: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
5: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
4: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
5: Проведи время с пользой!
6: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Летели недели и были потери. Это про Боба Синклера и Кайзу. Неутешительный вердикт придется вынести синглу «I Can't Wait». На этой неделе звание «Обвал» достается им.
1: Хорошо, хорошо идут новички прошлых семи. Леони, Маркус и Мартину с треком «Moonlight» очень резво начинают свой путь в двадцатке лучших. Плюс 4 по заслугам.
2: 16 место.

0: Уокер, Изабелла Мельман и Кейтрин О'Райан спустились на пару строчек. Будем считать, что из любопытства. С этими саундмейкерами никогда не знаешь, чем завершится следующий выпуск хит-парада.
1: Зато я нашел самых стабильных участников последних пары недель. Мадонна и Мартин Гаррикс 2 недели подряд остаются на 14 месте. Ну, хоть где-то порядок.
2: 14 место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: под хорошую музыку время летит быстрее. В таком темпе и добрались до 13 места. По такому случаю давай сделаем музыкальную паузу. Ее организуют минусущие Russian Rauli Khandra и Wizkid. Слушаем сингл «Понга».
1: 13 место.

0: Проект «Айв» за 7 дней набирает 3 баллов и уже вплотную приближается к верхней десятке. «Meet Me in the Dark» прекрасно чувствует себя среди лучших.
1: В эту команду явно не попадет проект «The Second Voice». Как бы они ни старались удержаться в верхней десятке, музыкантам не удалось. -3 на счету «Let Me Be».

0: Близимся к завершению первой десятки лучших музыкальных произведений и композиций. Как же быстро пролетает время, если компанию хорошую находишь себе. В принципе, мы можем продолжить эту тенденцию, но ненадолго.
1: 20-я строчка. Bieber X и Faceless, New Religion.
0: Девятнадцатое место. The Wall, John Summit и Julia Church. Shades of...

0: 17 место Боб Синклер и Кайза «I Can't Wait».
1: Шестнадцатая строчка Леони, Маркус и Мартинус «Moonlight».
0: 15 место Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Кэтрин О'Райан «Broken String».
1: 14 строчка Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre».
0: 13 место Рошен Рауф, Алехандро и Вискит «Понго».
1: 12 строчка «Айв» «Meet Me in the Dark».
0: 11 место «The Second Voice» «Let Me Be».
2: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: либо как-то повлиять на ход эфирных событий, но нет, все, кто с нами не в первый раз, отлично знают, что после перечисления главных лиц горячей двадцатки всегда наступает самый грустный этап – этап вылета.
1: ТОП-20. Вылет.
2: На этой неделе мы должны попрощаться кое с кем галактическим. К сожалению, классной паре исполнителей не хватило голосов, чтобы удержаться в топе. Это Кункс и Теофилус Лондон с треком Galaxy. До встречи, ребята!
1: ТОП-20.

0: И если музыка — это средство, которое может влиять на наше настроение, то рубрика «Флэшбэк» — это еще и способ переноса во времени. Самые топовые, звучащие в те времена треки из каждых углов уже ждут тебя на радио Витебск.
1: Флэшбэк.
2: А вот и еще одно потрясающее место – музыкальный архив, в который мы отправляемся вместе, чтобы вспомнить, каким был 2012-й. Постараюсь уложиться в три основных трека того года, и первый здесь появится Дэвид Гетта, без которого и по сей день обходится ни один чарт. С ним за руку пришла и Сиа, все ради признания, которое они поместили в фит «She Wolves». А вот Рианна, которая отвоевала серебро. Получите, распишитесь, послушайте трек «Diamonds», и не забудьте в финале зарядиться настроением и вспомнить самый вирусный танец 2012 года. Его вместе с синглом «Gangnam Style» запустил южнокорейский певец Псай.

0: Завершение любого праздника всегда должно быть приятным. У нас, конечно, не праздник, но саундторт мы все же вынесем. Свечек не жди, вместо них будут русские новинки. Зажигать и дарить тепло будут Зиверт, Энвер и Директрис. Эта компашка выпустила работу с мотивирующим названием «Давай на самый верх». Следующий в очереди Филат Пейкерас вместе с Денисом Фирстом. Звук «Sweet Summer Night» вместо «Тысячи слов».
1: Описывать следующего парня долго не буду, ведь вместо «Тысячи» как раз слов можно обойтись лишь парочкой. Например, сказать «Аня, Ваня, силуэт», и вы сразу поймете, о ком речь. Вот как раз Ваня Дмитриенко запустил в оборот свою новинку под названием «Недоступно».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
4: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Всем очередные приветы, и хит-парад на волне Радио Витебск продолжается. И чтобы так было и дальше, не забывай голосовать за музмейкеров на сайте radiovitebsk.by. Нам важен каждый голос. А еще мы, как и ты, любим разнообразие, поэтому у нас есть небольшое отступление в начале часа. Рубрика «Топ Шазам Глобал».
6: Погнали! Все расскажем и, конечно, не покажем, но вот послушать точно дадим. Первая в списке композиция «Vion Go» от Би. Завирусилась работка, ничего не сказать. Далее «Somber» с треком названием, которому «My Body Isn't Ready». Трек туру исполнителя вроде как готовился. И на финал Мак Миллер с работой «Cinderella». Кстати, в саунде принимает участие и Ty Dolla $ign.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
4: Я поверил.
3: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Закрыли первый музыкальный, погружаемся во второй. Пока все идет по плану, поэтому высылаем пресловутые пирожки прямиком с полки за то, что не сбили с курса. К слову о нем, впереди нас ждут и попутный ветер, и рифы. В двух словах, верхняя десятка на волне «Радио Витебск». Открывать ее будут сонграйтеры, улучшившие свои результаты на плюс 4. На 10-м месте Али Фарбан и Рене Миллер.
0: 10-е место.

0: 20 недель в хит-параде, с нами трек Beautiful Places. Неплохие показатели за все это время. А самое главное, что диджей Тиесто и Брианна Грейс продолжают набирать плюс 2 за 7 дней и возвращение в верхнюю десятку.
1: Слегка пританцовывая, отправляемся к 8-й строчке, на которой уже сделали привал By India, Hcho и Mod. У парней и так насыщенное лето, пришло время выдохнуть. Но у нас с тобой по расписанию танцы, так что давай отправим в эфир трек Шаде.
2: Восьмое место.

0: немного подсдают, но не нервы, а баллы нескольких участников топа. Конкретно Marshmallow и Portugal The Man уступили две строчки своего положения в рейтинге. Трек Phoenix на месте номер 7.
1: BTS слегка дали плюсов. Плавательное настроение теперь на 6-м месте.
2: Шестое место.

0: Satisfy на этой неделе не досчитывается 1 балла на своем лицевом счете. Кэлвин Харрис и Джази уже обратились в службу поддержки, чтобы узнать, как так произошло. Списание за что?
1: Сотрудники банка на связи говорят, что все списанные средства с блистающих музыкантов пошли в фонд «Прорыв недели». Кстати, сегодня его возглавит песня «Лето» от Джонни и Федука. Будем считать, что это инвестиция в сезонный настрой.

0: Алекс Уоррен был близок к золоту, но сегодня минус один подпортил все планы треку «Fever Dream». Это, знаете, как морозить в минус один. Вроде ничего страшного, но через минут 30 все же его чувствуешь.
1: Лидеры предыдущей недели спустились на один этаж. «Серебряная комната» предоставляется «Медузе» и «Хенри Камомайлу». Думаем, так синглу «Don't Wanna Go Home» тоже неплохо.
2: Второе место.

0: 9 строчек, 2 минуты и много имен. Так выглядит верхняя десятка топа и краткий обзор на нее же.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Али Фарбан, Рене Миллер, Бодиток.
2: Девятое место. Диджей Тиеста и Бриана Грейс, Beautiful Places.

0: лето.
1: Третье место. Алекс Уоррен, Fever Dream.
0: Вторая строчка. Медуза, Хенри Камомайл, Don't Wanna Go Home.
2: Топ 20. Претендент.
1: Претенденты уже здесь. Они торопятся и ждут своего момента понравиться именно тебе. А может и в двадцатку залететь. Первый на очереди проект Mizmo. Трек Hello будет приветствовать всех и каждого. Далее по списку Джо Кори с треком Whisper. Неплохая работа, заслуживающая внимания. Ну и на финал Сони Фадера с треком On My Mind. А теперь слушаем всех троих.
2: Топ 20.

0: пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Отлично провели с тобой время. Надеемся, ты не только получил удовольствие от прослушанной музыки, но и классно проводишь выходные. Мы тоже готовы в них ворваться. Правда, для этого придется покинуть студию. Остается дело за малым — озвучить имена взгромоздившихся на первую строчку чарта.
3: И вот он, триумф. Кстати, триумфаторов у нас сегодня трое. Возможно, ты уже догадываешься, какой это трек. Ну а если нет, не смею таить интригу. Сегодня свои золотые медали получают Хугель, Эмаэль Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun становится ТОП-1 волны «Радио Витебск». Как всегда, оставляем тебя с призерами, а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, говорим всем и каждому пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг С».

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное. В еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
2: Здравствуйте, друзья! Это радио «Витебск». В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. Во вторник, 11 августа, президент во Дворце независимости собрал совещание с руководством Совета министров. Обсуждались меры поддержки семей с детьми, обновленная схема поставок удобрений для агропромкомплекса, совершенствование подходов в области охраны окружающей среды и международная повестка. Для решения вопросов правительство предложило ряд новаций. Глава государства подчеркнул чувствительность всех вопросов как для финансовой системы, так и для населения. В рамках аграрной политики президент подтвердил намерение сохранить поддержку сельчан, акцентировав необходимость жесткого контроля за механизмами финансирования. Глава государства отметил, что правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по регионам, используя средства республиканского и местных бюджетов, собственные ресурсы сельхозпредприятий и льготные кредиты. На 1 августа выбрали 92% от квот минеральных удобрений. Хороший показатель, однако отдельные регионы в течение года полностью не выкупают свои квоты. Зимний сев по азотной и фосфорной группам – полная выборка только у половины областей. Президент обратил внимание на проблему производителей, вынужденных складировать невостребованные объемы, что приводит к замораживанию товара и недополучению выручки. При этом в текущей мировой ситуации эти ресурсы могли бы быть реализованы на внешних рынках по более высоким ценам. Президенту Беларуси презентовали новый механизм обеспечения сельхозорганизаций удобрениями. Совет министров предложил половину стоимости удобрений оплачивать за счет республиканского бюджета, другую половину за счет сельхозпредприятий, кредитов и местных бюджетов. Но есть оговорка: 50% средств консолидированного бюджета будут направлены заводам, производителям минеральных удобрений только при оплате сельхозорганизациями своей части. Ожидается, что совместно с Министерством финансов в первом квартале 2027 года будет отработано соответствующее положение, в котором четко определят всю схему. Контроль за использованием бюджетных средств и применением минеральных удобрений закрепляется за областными исполнительными комитетами. Юрий Горлов также добавил, что в ходе совещания президент поставил задачу контролировать ценообразование на минеральные удобрения. Этот вопрос будет рассматриваться на соответствующей комиссии при Совете министров. Также на совещании обсуждались изменения в системе выплат пособий по уходу за детьми. Для решения демографических задач правительство предложило кардинально пересмотреть меры господдержки. Предложение правительства поддержал президент. Об этом министр труда и социальной защиты сообщил по итогам совещания. По словам Андрея Лобовича, за последние годы в Беларуси заметно изменились демографические тенденции. В частности, средний возраст вступления в первый брак вырос на 4 года по сравнению с показателями 25-летней давности. Сегодня в среднем женщины впервые становятся матерями в возрасте 27,5 лет. В связи с этим специалисты проанализировали наиболее значимые для семей финансовые вопросы, возникающие после рождения ребенка. Одним из ключевых оказался размер пособия по уходу за детьми до 3 лет. Сейчас он одинаков для всех получателей и фактически не зависит от их реального уровня доходов. Но теперь правительство предложило изменить этот принцип. При этом действующая минимальная гарантия сохранится. Размер пособия не сможет опуститься ниже нынешней минимальной планки, а максимальную выплату, в свою очередь, ограничат уровнем средней заработной платы.

работников в Беларуси в июне составила 3104 рубля. По словам министра, новая система должна прежде всего снизить опасения работающих женщин по поводу падения доходов после выхода в отпуск по уходу за ребенком. Конкретную долю заработка, которая будет учитываться при расчете нового

0: рассмотрят в парламенте. Журналисты поинтересовались, хватит ли бюджетных средств на предлагаемые нововведения. На этот вопрос глава Минтруда и соцзащиты ответил утвердительно.
1: Радио Витебск.

0: продолжаем подводить итоги на радио «Витебск» и говорить о новостях нашей страны. По итогам совещания с руководством Совета министров стало известно, что Минприроды и Госинспекция охраны животного и растительного мира все же не будут объединены. Президент отметил, данная идея возникла при назначении нынешнего руководителя Минприроды, а существующее взаимодействие ведомств признано успешным. В частности, удалось свести к минимуму браконьерство. При этом глава государства обратил внимание, что сфера охраны природы не исчерпывается этой темой. Он подчеркнул, что Беларусь, расположенная в центре евразийского континента, сохранила уникальный чистый уголок планеты, и эту ценность необходимо защищать комплексно. Глава государства констатировал, обе структуры и Министерство природных ресурсов и инспекции недорабатывают в вопросах пресечения экологических нарушений и поставил задачу решать имеющиеся проблемы. Министр природных ресурсов Максим Лысенко, комментируя решение не объединять природоохранное ведомство и госинспекцию, пояснил, рассматривался вопрос о возможном расширении зоны и ответственности госинспекции. Речь идет не только о пресечении браконьерства, но и о контроле за порядком и недопущении образования свалок в лесу. В числе важных вопросов, которые стоят перед ведомством, Максим Лысенко назвал борьбу с борщевиком Сосновского и золотарником канадским. Из бюджета предусмотрены средства для химической борьбы с этими инвазивами. Говоря о не менее острой проблеме наведения и соблюдения порядка в лесу, министр указал на необходимость создания условий, при которых мусор не будет выбрасываться в лесных массивах. Помимо трех основных вопросов, вынесенных на обсуждение, Александр Лукашенко не мог не затронуть самую горячую на сегодня тему – уход уборочной. Учитывая погодные условия, которые сейчас складываются по республике, президент в целом оценил нынешний год как идеальный для возделывания сельхозкультур. Министр сельского хозяйства и продовольствия доложил, по состоянию на утро вторника в стране было убрано почти 78% зерновых и рапса. В целом аграрии ожидают получить в этом году более 7 миллионов тонн зерновых, почти 1,5 миллиона тонн на зимового и ярового рапса, урожай кукурузы ожидается на уровне от 2 до 2,5 миллионов тонн. В целом, по зерновым планируется выход на 11,5 миллионов тонн в бункерном весе. Юрий Горлов также добавил, что в ходе нынешней уборочной кампании нет необходимости переброски зерноуборочной техники в другие области. Все перемещения осуществляются в рамках регионов. В свою очередь, глава государства указал руководителю Минсельхозпрода на местами неудовлетворительное состояние зимового рапса, прежде всего в Витебской области, и потребовал уточнить этот вопрос. Отметим, что на этой неделе белорусские аграрии преодолели 7-миллионный рубеж. По данным Минсельхозпрода, убрано 80% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Если на юге страны жатва уже выходит на финиш, то на севере работа продолжается. Урожай с витебских полей еще значительно увеличит общий каравай. Дальше воловой намолот будет прирастать. И не только одна жатва волнует сельчан, продолжается кормозаготовка, которая также не должна терять в качестве. Приступили к подъему льнотресты, севу озимого рапса, который в этом сезоне показывает высокие результаты. План госзаказа по маслосеменам уже выполнен более чем на 104%. Поставлено 104 тысячи тонн, сообщил канал СТВ. Уборочная кампания в белорусских хозяйствах проходит в условиях динамичной смены погодных сценариев. На смену аномальному тропическому зною в регионы пришел долгожданный умеренно теплый воздух с локальными осадками. Прекращение экстремального перегрева почвы создает в целом благоприятный фон для аграриев страны. Высокие дневные температуры ускорили просыхание зерностоя и созревание колосовых. В то же время достаточный уровень почвенной влаги в большинстве районов продолжает поддерживать активный рост картофеля, сахарной свеклы и кукурузы. Число рекордсменов среди экипажей комбайнеров растет по всей стране. Тысячный рубеж по намолоту преодолели уже 2223 экипажа. Свыше 280 имеют результат в 2000 тонн. У 22 на счету более 3000. Четверка лучших и вовсе перешагнула отметку в 4000 тонн. За каждой цифрой ежедневная и слаженная работа всех участников уборочной эстрады. В четверг президент Беларуси приехал на поле, чтобы лично поблагодарить тех, кто круглосуточно обеспечивает продовольственную безопасность страны. Глава государства пообщался с передовиками в Минском районе. Хлеборобы Минской области презентовали Александру Лукашенко символический сноп. Повод весомый. Намолот центрального региона превысил 2 миллиона тонн зерна. Здесь же отметим, что Владимир Народ стал первым тысячником на уборочной в Полоцком районе. Водитель филиала «Весна Энерго» уже не первый год подряд в числе передовиков. Поздравления от профсоюзного актива сельхозпредприятия герой жнива принимал на зернотоке, куда привез очередную машину нового урожая. После окончания совещания с руководством Совмина глава государства в своем кабинете принял с докладом Александра Турчина. Ключевой темой доклада стала международная повестка с учетом недавних встреч премьер-министра Беларуси. Во время визита в Кыргызстан Александр Турчин встретился с президентом Садыром Жапаровым. Стороны обсудили двусторонние отношения, интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза, гуманитарное сотрудничество. Кроме того, Александр Турчин провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Главы правительства рассмотрели вопросы экономики и взаимоотношений двух стран. Президент детально поинтересовался итогами этих встреч и переговоров. Были затронуты также вопросы участия главы государства в предстоящих саммитах ряда международных организаций.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях нашей страны. Нынешняя вступительная кампания в Беларуси стала самой успешной за последние годы. Министр образования Беларуси Андрей Иванец сообщил, что особый акцент в этом году был сделан на сельскохозяйственном образовании. Прием был увеличен на 350 человек. В ходе анализа выбора специальности абитуриентами были зафиксированы кардинальные изменения в предпочтениях молодежи. Если раньше лидировали классические IT-направления, то теперь молодые люди стали более прагматично оценивать будущее рынка труда и все чаще выбирают специальности, связанные с созданием искусственного интеллекта. Высокий конкурс на эти направления фиксировался не только в столичных, но и в региональных вузах. Проходные баллы превышали отметку в 385, причем разница между Минском, Гродно, Брестом и Гомелем практически отсутствовала. Еще одной неожиданностью для Министерства образования стал ажиотаж вокруг лингвистических специальностей. В этом году конкурсы, проходные баллы Университета иностранных языков были колоссальными. Даже на платную основу поступить было невозможно с результатом меньше, чем 320 баллов. Третий заметный тренд этого года – возвращение популярности классическим инженерным специальностям, не связанным напрямую с IT. В министерстве это связывают с системной работой последних лет, открытием инженерных классов в школах, реализацией концепции развития инженерного образования и созданием центров компетенций. Что касается приемной кампании для выпускников 9 классов и колледжей. По данным министра, на чуть более чем 20 тысяч бюджетных мест было подано свыше 30 тысяч заявлений. Средний балл аттестата на некоторые специальности приближается к максимуму, а конкурс достигал 9 человек на место. Наибольшей популярностью у выпускников школ пользуются архитектурное дело, графический дизайн и анимация. По словам министра, высокий спрос на среднее специальное образование стал не временным явлением, а системным трендом. Краткосрочный трек обучения с возможностью быстрого выхода на рынок труда и последующим поступлением в ВУЗ на заочную форму сегодня очень привлекателен для молодежи. Итак, план приема выполнен в полном объеме. Студентами вузов стали 46 700 человек. Причем большая часть первокурсников, 32 тысячи, будут получать высшее образование бесплатно, сообщил канал СТВ. На платную форму обучения зачислено почти 15 тысяч абитуриентов. Еще 1500 человек приняты сверх плана. Это спортсмены, граждане стран СНГ и те, кто получает второе высшее образование. Стабильно высоким в последние годы остается и количество тех, кто зачислен без вступительных испытаний и вне конкурса. В Министерстве образования отмечают, в этом году высокие проходные баллы фиксируются практически по всем направлениям подготовки. Зафиксирован рост популярности инженерных специальностей, и сегодня каждый четвертый зачисленный первокурсник – это будущий инженер. Каждый десятый – это будущий педагог, медик или работник агропромкомплекса. Суммарно это еще треть всех абитуриентов. Существенно увеличился набор и по целевым договорам. На таких условиях в вузы поступили 5800 юношей и девушек. Общее количество подавших документы абитуриентов было более 9 тысяч. Это также подтверждает повышенный интерес у молодежи к данной траектории получения образования. Наибольшее количество студентов, зачисленных на целевые места, традиционно на медицинские специальности. В топе также аграрные специальности, инженерные и педагогические. И в завершение. В Беларуси скорректировали программу подготовки школьников. Изменения коснутся первоклашек и учеников профильных классов, отмечает канал ОНТ. Уже с 1 сентября появятся факультативы по финансовой грамотности. Особое внимание уделено основам безопасности жизнедеятельности. Поменялась и учебная программа по информатике. Теперь изучать искусственный интеллект будут уже с 8 класса. Всего к новому учебному году подготовлено 28 пособий. Например, в курсе по географии обновлены материалы про достижения агропромкомплекса и промышленного сектора страны. Корректировки только с учетом опыта экзаменов. Также телеканал сообщил об обновлении программы для старшеклассников. На занятиях по допризывной и медицинской подготовке теперь больше практики. Добавлен раздел «Знакомство с беспилотниками». 10 часов отведено на теорию. После – возможность проверить навыки в учебно-полевых условиях.

0: студии радио «Витебск» Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги. Поговорим о внешней политике Беларуси, а также о событиях, имевших место на мировой арене на этой неделе. Беларусь продолжает выполнять гуманитарную миссию и в очередной раз выступила площадкой для обмена гражданскими лицами. В Россию проследовали 8 человек, в Украину – 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство. Там гражданам передали наборы с горячим питанием, а также питьевую воду и фрукты. Сопровождала гуманитарную миссию региональная делегация Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации и Республике Беларусь. Как отмечается, бывают ситуации, когда люди испытывают трудности, связанные с возможностью транспортировки, не могут самостоятельно вернуться домой. В организации оказывают и такого рода поддержку. Организуют доставку обычным или специальным транспортом. Каждый случай прорабатывается в индивидуальном порядке, начиная от маршрута и завершая обеспечением необходимых условий. Также на территории пункта пропуска состоялся обмен телами погибших военнослужащих по формуле 261/24. Беларусь в очередной раз предоставляет безопасные гуманитарные каналы, коридоры, площадки для организации и проведения обменных процедур. Всего за последние годы на белорусской территории проведено более 70 таких мероприятий. Белорусские десантники на этой неделе прибыли в Китай для участия в тактических учениях «Стремительный Орел». Учения предусматривают по-настоящему совместный формат 50 на 50. Половина белорусских военнослужащих, половина китайских. Это позволит по-настоящему обменяться опытом и убедиться в собственном профессионализме. Впереди у сводного подразделения несколько этапов подготовки и совместная работа. Маневры продлятся до 24 августа. Их цель – тактическая операция в городских условиях. Завершающим этапом станет выполнение задач сводными группами. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотниками и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку аппаратов, выполнять различные виды стрельб, а также применять городской и промышленный альпинизм. Здесь же отметим, что в Ханое прошла рабочая встреча представителей ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Беларуси и Вьетнама. Стороны обменялись опытом в области современных методов организации боевой подготовки, обучения специалистов, а также применения воинских частей и подразделений. Кроме того, белорусская делегация приняла участие в международной научно-практической конференции представителей медслужб государств-членов ОДКБ. Начальник объединенного штаба Андрей Сердюков отметил, что опыт совместных учений подтверждает актуальность тесного взаимодействия вооруженных сил, других войск и воинских формирований с гражданским сектором здравоохранения, подготовки медицинских кадров, а также совершенствование военно-медицинского сотрудничества. Второй по счету грузовой поезд «Славянский караван» прибыл в Узбекистан из Беларуси. Об этом сообщили узбекские железные дороги. Это состав из 44 вагонов с продукцией деревообработки и продовольствием. Первый такой поезд из Беларуси прибыл 5 августа. Прибытие данного грузового поезда в столь короткие сроки имеет важное значение для дальнейшего развития транспортно-логистических связей между Узбекистаном и Беларусью, а также для увеличения объемов двусторонней торговли и организации регулярных грузовых перевозок между двумя странами. Грузы для получателей из Узбекистана могли перевозиться сначала одним составом, затем другим. То есть по пути были расформирования, отцепки вагонов для присоединения к другому поезду, что увеличивало время доставки. Однако теперь за несколько дней состав преодолевает 4000 километров, следуя транзитом через Россию и Казахстан. Запуск нового регулярного грузового маршрута стал одним из итогов июльского визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь. Торжественная церемония отправки первого поезда состоялась 30 июля на станции Орша-Восточная, которая фактически была выбрана как место консолидации предназначенных для Узбекистана экспортных грузов. Межгосударственный статистический комитет СНГ обнародовал макроэкономические итоги 5 месяцев. Первые месяцы года подтвердили, что экономики стран Содружества продолжают развиваться по разным траекториям. Однако практически во всех странах внутренний спрос остается важным фактором экономической активности. Оборот розничной торговли в целом по СНГ увеличился. Данные говорят о том, что потребительский сектор сегодня развивается быстрее ряда базовых отраслей экономики. Наиболее уверенный рост среди основных макроэкономических показателей по-прежнему демонстрирует розничная торговля. Особенно высокие темпы роста отмечены в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане. В Беларуси оборот розничной торговли увеличился на 7%, что превышает средний показатель по СНГ и является одним из лучших результатов среди крупнейших экономик региона. Для сравнения, в России рост составил 5%, в Азербайджане и Казахстане чуть более 3.5 пунктов. Таким образом, потребительский спрос в Беларуси остается одним из факторов, поддерживающих экономическую активность. По предварительным предварительным данным, совокупный валовой внутренний продукт стран СНГ увеличился на 0,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. По состоянию на май индекс цен производителей промышленной продукции по СНГ составил 110% к декабрю предыдущего года. В Беларуси показатель 104 пункта, что соответствует общей тенденции умеренного повышения цен в промышленности. Потребительские цены росли значительно медленнее. Такова экономическая мозаика СНГ. Разные скорости, разные траектории, но общая устойчивость. Эксперты отмечают, розница растет, промышленность сдержана, транспорт разнонаправлен, цены умерены. Каждая страна идет своим путем, но все вместе они формируют картину региона, который продолжает работать и развиваться. В завершение отметим, осень в графике главы белорусского государства пройдет с международно-дипломатическим акцентом. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Руженков. В перечне мероприятий – саммиты ШОС, БРИКС, мероприятия по линии СНГ и Евразийского экономического союза. По словам главы внешнеполитического ведомства, на осень запланировано много интересных визитов делегаций из Африки, Азии и стран СНГ.
1: Наша музыка на радио. Видео.

Подводим итоги на волне радио «Витебск». Далее о новостях недели, произошедших в мире. Министерство обороны Литвы заявило о планах масштабного фортификационного строительства на границе с Беларусью. Действующие инженерные заграждения дополнят новыми объектами, чтобы максимально усложнить продвижение техники, сообщил канал СТВ. Основным элементом защиты станет ров контрмобильности с шириной от 20 до 150 метров. Работы на приграничной полосе начнутся уже в ближайшие месяцы. Полное обустройство рубежа займет около 4 лет. Параллельно литовская сторона увеличит число опорных пунктов хранения спецсредств с 27 до 50. На этих складах будут держать бетонные блоки, ежи и колючую проволоку для экстренного перекрытия дорог. Информагентство Reuters со ссылкой на источники пишет о решении Литвы, Латвии, Эстонии и Польши начать усиливать меры безопасности вокруг плотин, электростанций и объектов газовой инфраструктуры. Латвия усилила меры безопасности вокруг ряда объектов, в том числе плотины на реке Даугава и подземного газохранилища в Инчукалнсе. В Польше операторы электросетей вместе с военными повысил защиту вокруг энергетического узла с Украиной. Российские власти отрицают любые заявления о готовящемся нападении на страны НАТО. Президент России посетил остров Итуруп. Это первая поездка Владимира Путина на острова Курильской гряды. Также он прибыл в Южно-Сахалинск для участия в финальной стадии учений Тихоокеанского флота и наблюдал за их ходом с борта ракетного крейсера «Варяг». Президент России отметил, что власти ряда стран пытаются ограничить передвижение мирных российских судов, что является нарушением международного морского права, а также рассматривать все возможности захвата российских судов и продажи имущества. Владимир Путин назвал это пиратством и разбором. Подчеркнул, в случае реализации данных планов Россия будет вынуждена отвечать зеркально в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Между тем, газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что вице-президент США лично передал требование Вашингтона к Киеву прекратить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. По данным издания, J.D. Vance сказал об этом в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 31 июля. С тех пор такие удары не осуществлялись, отмечает РБК. В это время в Токио заявили, что поездка российского президента на острова Курильской гряды противоречит позиции японских властей по территориальному спору. Владимир Путин тогда подчеркнул, что Россия не угрожает Японии и не имеет к стране никаких претензий, тогда как у Токио территориальные претензии сохраняются. Президент РФ отметил, что страна готова искать решение к заключению мирного договора с Японией. Отметим, что Токио претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабамаи, называя их северными территориями. Острова входят в состав России. Москва указывает, что вопрос их принадлежности закрыт. Из-за разногласий по этому вопросу Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор. Тем временем в правительстве Тайваня заявили о том, что Китай, проводя учения с участием индонезийского военного корабля у берегов Тайваня, пытается создать ложное впечатление, что он контролирует воды у побережья острова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Во вторник, 11 августа, Пекин сообщил о проведении в середине месяца навигационных учений с участием корабля ВМС Индонезии к востоку от Тайваня. Как отмечается, это стало необычным шагом, поскольку, как правило, Китай не устраивает маневры с иностранными военными вблизи острова. В ответ Тайваньский совет по делам материкового Китая заявил, что действия Пекина являются, цитата, военной провокацией, и он должен прекратить это опасное поведение, которое подрывает статус-кво, конец цитаты. В июне агентство Синьхуа сообщило, что Китай провел специальные морские правоохранительные операции в водах к востоку от Тайваня. Тогда в ответ тайваньская администрация направила в этот район 5 кораблей береговой охраны.

микрофона Ольга Богданова, и мы продолжаем подводить итоги на радио «Витебск». Вашингтон намерен требовать от Ирана компенсации за погибших и тяжелораненых в результате действий, которые он связывает с Тегераном. Об этом на этой неделе заявил президент США Дональд Трамп. В то же время Иран увязал возможное открытие Ормузского пролива с выполнением Соединенными Штатами ряда условий, среди которых полная компенсация ущерба, нанесенного Исламской Республике. Также Иран потребовал прекратить любые угрозы в свой адрес и оскорбления религиозных святынь, окончательно завершить военные действия против Ирана и его союзников в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке, снять морскую блокаду и вывести американские силы, а также отменить санкции и разблокировать замороженные иранские активы. Эксперты отмечали, что выполнение всех требований Тегерана выглядит маловероятным. Договоренность о временном перемирии, достигнутая в июне, предусматривает отмену санкций только после заключения окончательного соглашения по иранской ядерной программе. Доступ к замороженным активам, согласно позиции американской стороны, также может быть предоставлен лишь в обмен на отказ Ирана от запасов высокообогащенного урана. Более 40 стран выступили совместным заявлением о баллистических ракетах. США, Германия, Испания, Норвегия и еще 37 стран потребовали от всех стран, особенно ядерных держав, предоставлять предварительные уведомления о пусках баллистических ракет и ракет-носителей не менее чем за 24 часа. На данный момент в мировом сообществе принят Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет. Здесь отметим, что ООН осуждает пуск ракет Северной Кореи, обвиняя в нарушении резолюции. Генсек организации Антонио Гутерреш назвал явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности продолжающиеся запуски ракет КНДР с использованием технологии баллистических ракет. Корейская Народно-Демократическая Республика, в свою очередь, обвиняла Организацию Объединенных Наций в игнорировании государственного суверенитета страны. Испания ввела контроль на границе для путешественников из Италии. Мера будет заключаться в проверке личности и гражданства. Правительство указывает, что проверки будут проводиться выборочно и будут действовать до 7 сентября. В конце июля тысячи мигрантов из Марокко попали в Сеуту, пересекая море вплавь на надувных кругах и небольших лодках. Испанские власти заявили о развертывании в Сеуте армии для урегулирования ситуации. Позднее испанское МВД сообщило, что Испания и Марокко договорились о скорейшей депортации мигрантов, нелегально въехавших в Сеуту. Из-за этой ситуации премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила разорвать соглашение о шенгенской зоне с Испанией. Инициативу поддержали Финляндии, Австрии и Дании. Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал такую процедуру невозможной. Уровень безработицы среди молодежи в мире растет, об этом говорится в новом докладе Международной организации труда. В 2025 году этот показатель вырос до 12,5%. В мире насчитывало 67 миллионов безработных в возрасте от 15 до 24 лет. Самое резкое повышение уровня безработицы среди молодежи наблюдалось в странах с более высоким уровнем дохода. По данным организации, выход молодежи на рынок труда затрудняют слабый экономический рост, низкие темпы создания рабочих мест и геополитические. Политическая напряженность. Неблагоприятно сказываются и технологические изменения, в первую очередь развитие искусственного интеллекта. Средняя температура на поверхности мирового океана достигла рекордно высокого уровня для июля, поскольку Западную Европу охватила аномальная жара. Об этом написала газета «Гардиан». В засушливых регионах, включая Францию, Испанию, а также некоторые части Германии и Великобритании, низкий уровень воды в реках негативно сказался на водоснабжении, ирригации и работе электростанций. По предварительным оценкам, июньская жара обошлась фермерам, выращивающим зерновые культуры, в 2 миллиарда евро в виде потерянного урожая. По прогнозам экспертов, подобные аномалии – это уже не исключение, а новая климатическая реальность. С ней миру предстоит учиться жить.

Продолжаем подводить итоги. Обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. В Витебском облсполкоме состоялась встреча с делегацией Петродворцового района Санкт-Петербурга. Ключевой темой переговоров стало развитие культурного сотрудничества между регионами. Об этом сообщило информагентство «Беларусь сегодня». Петродворцовый район и Витебская область сотрудничают в разных отраслях, от молодежной политики до здравоохранения. Однако главным мостом между регионами по-прежнему остается сфера культуры, подчеркнул глава администрации Петродворцового района Александр Якушев. На сегодня налажен обмен между Петербургским госуниверситетом и ВГУ имени Маширова. В этот раз акцент был поставлен на взаимодействие Центральной библиотечной системы и Краеведческого музея. Что касается промышленного сотрудничества, то по данным информагентства обсуждалась совместная работа белорусских предприятий с Петербургским тракторным заводом по созданию сельхозтехники, полностью уходящей от импортных комплектующих, что особенно важно для обеих стран. Оценивая развитие экономических отношений с Санкт-Петербургом в целом, первый заместитель председателя комитета экономики Витебского облсполкома Елена Барздыка отметила рост товарооборота в 1.5 раза. В первую очередь это поставки продуктов питания, в том числе через открытый торговый дом «Белорусская деревня». Порядка 15 предприятий нашей области поставляют туда продукцию. Ассортимент и объемы увеличиваются. Наши предприятия уже используют возможности Санкт-Петербургского порта и планируют наращивать поставки через него, в том числе продукцию деревообработки для Китая. Представители Кашкадаринской области Узбекистана на встрече в облсполкоме обсудили животноводство, совместные промышленные предприятия и туризм. Заместитель хакима Кашкадаринской области Шухрат Муратов обозначил главные направления, которые интересны узбекской стороне. В первую очередь это приобретение животноводческих комплексов для разведения крупного рогатого скота. В Шумилинском районе уже реализуется такой проект. К концу года планируется открыть еще 4 фермы в других регионах Витебщины, а в дальнейшем увеличить поголовье до 20 тысяч. Рассматривается также возможность производства кормов и создания замкнутой животноводческой цепочки. В программе визита не только посещение животноводческих комплексов, но и промышленных предприятий. Как рассказал заместитель мэра города Карши Шахриёр Хамзаев, один из проектов – создание на базе Витебского Витязя совместного предприятия по производству телевизоров. Кроме того, ведутся переговоры о поставках в Узбекистан зарядных станций для автомобилей производства Витязя. Белорусское телеграфное агентство отмечает, в последнее время деловое сотрудничество Витебщины с различными регионами Узбекистана приобрело новый качественный виток. Договоренности скрепляются конкретными делами. Заместитель председателя облсполкома Анжелика Никитина подчеркнула, что с Кашкадаринской областью нас связывают побратимские связи. Соглашение подписано в 2019 году, и с каждым годом товарооборот растет. Первый заместитель председателя облсполкома Сергей Левкович подтвердил, Витебская область готова предложить инвесторам комфортные условия и реальную поддержку на всех этапах. Правовая база в Беларуси полностью выстроена, механизмы сотрудничества понятны, и пример тому успешные сельхозпроекты узбекских партнеров в Шумилинском и Миорском районах. В облсполкоме подчеркивают, как только инвестор демонстрирует заинтересованность, власти делают все, чтобы планы были реализованы. Регион открыт к диалогу и готов сопровождать бизнес на каждом шагу. В составе делегации руководители порядка 10 компаний, готовых к реальным вложениям. Все бизнесмены приехали с финансированием. Участники договорились продолжить работу в формате дорожной карты. До окончания визита 20 августа стороны планируют зарегистрировать новые предприятия, уточнить сроки и механизмы проектов, а также согласовать вопросы лизинга и финансирования с участием банков двух стран.

0: и Богдановой.
1: В эфире итоги недели, и мы продолжаем говорить о региональных новостях. Новый современный профилакторий для телят возвели в Рассолнском районе. Здесь будут доращивать молодняк до 2 месяцев. Как сообщила газета «Витебские вести», для новорожденных телят созданы условия, которые позволяют избежать всякого рода инфекций и легко контролировать качество и количество потребляемой пищи, обеспечивая оптимальное питание каждого теленка в соответствии с его возрастом и физиологическим состоянием. Также отмечается, что на объекте предусмотрены системы вентиляции и обогрева. Они поддерживают оптимальный микроклимат, благоприятный для здоровья. По данным зампредседателя Рассолнского райисполкома Руслана Марченко, здание построено с нуля за 2,5 месяца. Полы бетонные, кровля из деревянных стропил и металлочерепицы. Все материалы белорусского производства. Важно и то, что профилакторий возведен в 20 метрах от фермы, где находятся сухостойные коровы. Это позволяет сразу изолировать молодняк и взять его под строгий контроль. Помимо названного, в профилактории предусмотрены специальные установки для сушки новорожденных телят, молочные такси, пастеризация, размораживатель молозива, автоматическая ванна для мойки ведер и многое другое. Профилакторий рассчитан на 100 голов. Еще 200 телят на доращивание разместят в профилактории в Клястицах. Он возведен по той же технологии, но в 2 раза больше. Как подчеркнул зампредседателя Рассолнского райисполкома, эти 2 объекта позволят сохранить молодняк и увеличить поголовье скота. В Полоцке возводят новую масштабную поликлинику в микрорайоне «Аэропорт». Стройка вышла на финишную прямую, об этом сообщил канал СТВ. Поликлиника рассчитана на 30 тысяч жителей. Здесь создадут более 300 рабочих мест. Ключевое преимущество – мощная диагностическая база. В одном здании разместят лаборатории и кабинеты функциональной, ультразвуковой, эндоскопической и рентгенологической диагностики. Взрослая поликлиника для приема взрослого населения – это 925 человек в смену, и стоматологическое отделение для обслуживания всего Полоцка. Это 225 человек в смену. Сейчас специалисты оформляют фасад, монтируют вентиляционные шахты и ведут внутреннюю отделку. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март 2027 года. Масштабная модернизация продолжается на витебском предприятии «Доломит». На финишную прямую здесь вышла механическая сборка основного оборудования обновленной 3-й технологической линии. Все ключевые агрегаты поставлены китайскими партнерами и полностью смонтированы. Сейчас ведутся работы по их подключению. Параллельно строители завершают заливку фундамента под мощный 12-тонный вытяжной вентилятор, который станет сердцем новой экологической системы пылеочистки. Уже в ближайшие дни на объекте стартуют пусконаладочные работы. Специалистам предстоит протестировать сразу 14 сложнейших систем, включая автоматизированное управление, цифровую связь, а также подачу тепла, газа и воздуха. Отличительными преимуществами внедряемой технологии являются ее энергоэффективность, увеличение производительности технологической линии в 2 и 3 раза в зависимости от вида выпускаемой продукции. И важным аспектом является новая система аспирации, которая позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Миоры продолжают подготовку к областному фестивалю ярмарки тружеников села. К дожинкам город значительно преобразится. Сменят облик здания социальные производственные сферы, а также десятки домов, парки, скверы, места для отдыха, площади, городские улицы и дороги района. Витебские вести отмечают, среди многочисленных объектов реконструкция актового зала бывшей строительной организации, где разместится специальный зал для занятий боксом. Объект станет 2-уровневым. Для детей и подростков будет тренировочная зона, а для зрителей оборудованы места для просмотра соревнований и трибуны на 38 посадочных мест. Ежедневно на объекте задействовано около 20 человек. Докшицы стали центром притяжения для ценителей культуры, искусства и народных традиций. Здесь 10-й раз прошел республиканский фестиваль дружбы и искусства «Две реки». Подробности сообщила газета «Витбичи». Программа 2 дней была насыщена событиями. Гостей порадовали театрализованным шествием, концертами и конкурсами, выставкой ремесленников, дегустацией и спортивными состязаниями. Прошли конкурс красоты и грации, конкурсы батлеечных коллективов, пленер художников. Кроме того, состоялись открытие комнаты психологической разгрузки в районной больнице и открытие многофункциональной спортивной площадки «Спорт для всех», которая стала возможным при поддержке президентского спортивного клуба.
0: Радио Витебск. Слушай.

На радио Витебск итоги недели. У микрофона Ольга Богданова. Перейдем к новостям науки и социума. В стране стартовал общественно-политический марафон «17 граней единства». Проект проходит в четвертый раз. Он стал значимым событием в жизни страны и в этом году вышел на качественно новый уровень, трансформируя подход к взаимодействию с аудиторией. В пресс-службе объединения «Беларусь» отмечают, проведение марафона накануне Дня народного единства не случайно. Проект концентрирует созидательную энергию регионов, подчеркивая историческую преемственность и неразрывную связь поколений. Марафон становится той платформой, где каждый участник может внести свой вклад в укрепление государственности, а региональные инициативы превращаются в общенациональный фундамент народного единства. Ключевое отличие сезона 2026 заключается в обновлении формата проведения. Если ранее работа строилась преимущественно вокруг диалоговых площадок, то теперь акцент сделан на объединении масштабных массовых мероприятий с экспертным обсуждением повестки. Дискуссионные панели пройдут параллельно с публичными массовыми активностями на улицах города, что позволит сделать диалог более открытым, динамичным и вовлекающим. За три предыдущих года проект охватил 51 город Беларуси. В нынешнем сезоне эстафету принимают еще 17 населенных пунктов. Белорусские ученые начали развивать подводную археологию. Уже обследован уникальный объект времен позднего неолита в Витебской области – памятник около деревни Головск Сенинского района. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Института истории Нацакадемии наук Беларуси Вадим Лакиза. По данным археологов, раскоп на торфяниковом поселении в деревне Головск был заложен непосредственно в русле реки Кривинки, поэтому значительную часть археологических работ белорусские специалисты проводили под водой. В водонасыщенном слое сохранились останки древних построек, посуда, изделия из дерева, кости, подвески и бусы. Данный памятник археологии возрастом более 4000 лет раскрывает быт населения позднего неолита, раннего бронзового века. Здесь же отметим, что белорусские археологи отметили накануне профессиональный праздник. Эти специалисты ведут научно-исследовательскую работу, которая сегодня соединяет фундаментальные исследования и практические традиции и инновации. Ученые нацпарка «Беловежская пуща» совершили знаковое для отечественной микологии открытие. В заповедной зоне впервые на территории страны была зафиксирована цефилопория беловежская – ультраредкий гриб, который за пределами Пущанского массива практически не встречается. В микологических базах данных числится лишь неподтвержденный гербарный образец этого гриба из Нижегородского заволжья России. Фактически это означает, что на сегодня единственная в мире стабильно существующая и подтвержденная популяция этого вида обитает в Беловежской пуще, в честь которой грипп и был назван учеными. Специалисты отметили уникальность внешнего вида цефилопории. Ее тела напоминают застывшее в древесине молочное кружево или окаменевшую морскую пену. Тысячи миниатюрных трубчатых воронок, словно выточенных из слоновой кости, теснятся на гниющей древесине, образуя бело-кремовые наросты. Каждая такая воронка достигает в длину до сантиметра. Главная особенность находки – абсолютная зависимость гриба от крупномерного хвойного субстрата. Все обнаруженные локалитеты приурочены исключительно к еле обыкновенной. Гриб был найден в двух точках – на старом еловом пне и на валежном стволе поздних стадий разложения. Это отражает жесткую экологическую специализацию вида. Он способен развиваться только на мертвой еловой древесине на строго определенных этапах деструкции, когда древесина практически разрушена. Такая узкая специализация делает цефилопорию не просто редким, а по-настоящему уязвимым видом-индикатором первобытных лесов, что является очередным доказательством важности заповедной зоны как убежище для самых редких видов флоры и фауны, подчеркнули в нацпарке. Так, мертвая древесина в Беловежской пуще не мусор, а ключевой компонент экосистемы, фундамент, на котором держится жизнь огромного числа редчайших организмов. Крупномерный валежник обеспечивает круговорот веществ, возвращает в почву питательные элементы, удерживает драгоценную влагу, обеспечивает субстратом узкоспециализированные виды, тем самым сохраняя уникальный генофонд планеты. И в завершение. В Гродненском зоопарке у полярных сов впервые появилось потомство. Белые птицы здесь сравнительно недавно. Самец Нейсон приехал в 2018 году из Москвы. Самка Букля в 2022 из Минска. Отмечается, что пара сформировалась не сразу. Птицы присматривались друг к другу несколько лет. Весной Букля отложила 3 яйца. Так как у пары это была первая кладка и опыта насиживания еще не было, в июле на свет появился только один птенчик. Букля с Нейсоном оказались хорошими родителями.
они вдвоем бережно ухаживали за малышом. А Нейсон, кроме всего прочего, заботился еще и о самке. Совенок уже начинает питаться самостоятельно. Правда, Нейсон все еще очень бдительно следит за своим отпрыском и до сих пор подкармливает его разными лакомствами. Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе Dance Ultra на радио Витебск.
4: Категория 12+.
5: Если этим вечером ты решил задержаться на волне подольше, лови привет от Потехиной, это я. Время у нас еще детское, и прощаться с выходным, конечно, не хочется. Ну тогда давай тусить. В любом случае, одиночество нам точно не грозит. На радио Витебск дэнс-вечеринка, и раскачивать танцполы будут самые крутые диджеи планеты. Звук на максимум, и погнали!
1: Dance Ultra.
5: Ну а плейлист пестрит солнечными треками и просто горит огнем. На старте зажигательная Дара и ее Банга-Ранга. За ней Дон Диабло и команда Fit and the Tantrums с треком Radio Baby. А дальше будет сюрприз для всех, кто останется на волне и присоединится к нашей пати. Всем классного отдыха и горячих эмоций.

даже если этим вечером кому-то особо делать нечего, то таких мы тоже принимаем в ряды ультратусовщиков. Здесь уже готовы появиться Хьюгел и компания, и проект D.O.D. А если ты любишь подпевать и танцевать, дождись обязательно Косту Лакосту. И, кстати, как всегда, я безумно рада его появлению. Ну а прямо сейчас та самая тема, которая стремится на макушке чартов всех радиостанций, если они, конечно, не крутят рок или шансон. Добавляй громкости в динамике и балдей!

Метропати на радио Витебск продолжается, и оставаться в положении сидя или лежа не так-то просто. За настроение выходного отвечают лучшие из лучших. Коста Лакоста раздал автографы и потихонечку направился к бару. Потехина по-прежнему расставляет дорожки по местам и усаживает гостей за свободные столики. Очередной микс энергетиков готовят для нас Кельвин Харрис и Джези, Джоэл Кори и Мари Краймбрери. Будь на волне и зажигай под любимую музыку.

всем, кто наслаждается летом, выходным и музыкой, привет от Мари Краймбрери и Радио Витебск. Получайте удовольствие от всего, что окружает, и делитесь эмоциями со всеми. Ну а Радио Витебск и Дэнс Ультра помогают делать наш уикенд динамичнее и музыкальнее. И дальше отвечать за настрой будут Дэвид Гетта и Алок, Биби Рекса и проект Филатов и Кэрос в компании СТ. И, кстати, у ребят снова вышла новая песня. Не переключайся и впечатляйся!

всем, кто чилит на главной волне в регионе, солнечный привет! Это Dance Ultra, и по выходным здесь угощают фрешами тех, кому хочется музыки и танцев. За пультом Даша Потехина, и мы продолжаем. Если ты устал двигаться, вообще нет проблем. Можешь полежать или посидеть под музыку, а можешь размяться в спортзале или повисеть на турнике. Наша пати для любой обстановки и для любой компании. Одиночество точно никому не грозит, а что касается гостей, то через пару секунд можно будет помахать рукой звездному трио Хьюгел, Френч Монтана и Дэвид Гетта. За ними встречаем новую версию хита от Милки и клубную вещицу Мота. Помни, самые крутые звезды и самые зажигательные треки здесь и сейчас на радио «Витебск».

0: друзья, все на танцпол. Свободных мест у нас предостаточно. И, кстати, с бокалами тоже можно всем. Вход на ультравечеринку бесплатный, а уходить обычно никому не хочется. Но мне пора прощаться. Зато звездные гости еще остаются. И в ближайшие минуты здесь будут Джейсон Деруло, Инна, Бай Индия, Хчо и Мод и проект KDDK на пару с Алексом Альта. А если этого покажется мало, скоро время программы «Автопати», где сегодня играет диджей Сергей Сухов. Я же на этом попрощаюсь ровно на неделю. За пультом была Потехина. Всем мой воздушный и до скорого.
1: Дэнс Ультра с Дарьей Потехиной.

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
1: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
2: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
3: Категория 12+.

0: телефон рекламной службы 60 11 60, категория 12+.
1: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников, но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
2: Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
3: Категория 12+.

0: Танцплощадка на радио Витебск.
1: Не провожай меня, я буду плакать одна без тебя. Не провожай меня, я буду ждать твоего звонка.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка» на «Радио Витебск».

Танцплощадка на радио Витебск. Рейвленд.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов, в Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Мот пел о том, что его с кем-то разлучит август, а у нас наоборот. Август — месяц, который объединяет всех меломанов как минимум на ближайшие 2 часа. За это время мы успеем прослушать 20 топовых треков волны радио Витебск. Бонусы тоже будут.
4: Вымпелы, скидки и ручки не обещаем, но бонусы явно ожидаем. Если не узнал нас, то это же мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Не будем мы времени терять, вперед ХП покорять. Ни слова больше, лидеры 7 дней для вас.
1: Прошлой недели.
3: Третья строчка. Хьюгель, Имайл Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun.
4: Второе место. Алекс Уоррен. Фива Дрим.
3: Первая строчка. Медуза. Хенри Камомайл. Don't wanna go home.
1: Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Тройку лидеров определили, но это было на прошлой неделе. Так что будет с чем сравнить и чем заняться. Впереди новый саунд-забег и самый лучший звук.
4: 18 недель и 20 место для трека New Religion. BBRX и Faceless -2 потеряли за 7-дневный промежуток времени.
1: 20 место.

0: осторожно, новинка. Есть риск влюбиться с первых нот. Деволт, Джон Саммит и Джулия Чардж создали очень эмоциональный мелодик хаус, которым покорили множество фестивальных площадок. Этого оказалось недостаточно, и теперь трек Shades of Blue штурмует радиостанции. Посмотрим, сработает ли напористость на руку музыкантам.
1: У Хугеля Солта пока вообще не получается быть напористыми. За 8 недель лучшая позиция хитмейкеров — это номер 7. И то, быстро ее лишившись, трек «Jamaican» бороздит низы сетки. Вот и на этой неделе минус 1.
2: 18 место.

0: пролетели недели и были потери. Это про Боба Синклера и Кайзу. Неутешительный вердикт придется вынести синглу «I Can't Wait». На этой неделе звание «Обвал» достается им.
1: Хорошо, хорошо идут новички прошлых семи. Леони, Маркус и Мартину с треком «Moonlight» очень резво начинают свой путь в двадцатке лучших. Плюс 4 по заслугам.
2: 16 место.

0: Уокер, Изабелла Мельтман и Кейтрин О'Райан спустились на пару строчек. Будем считать, что из любопытства. С этими саундмейкерами никогда не знаешь, чем завершится следующий выпуск хит-парада.
1: Зато я нашел самых стабильных участников последних пары недель. Мадонна и Мартин Гаррикс 2 недели подряд остаются на 14 месте. Ну, хоть где-то порядок.
2: 14 место.

0: Под хорошую музыку время летит быстрее. В таком темпе и добрались до 13 места. По такому случаю давай сделаем музыкальную паузу. Ее организуют минусущие Russian Raul Alejandro и Wizkid. Слушаем сингл «Понга».
1: 13 место.

0: Проект «Айв» за 7 дней набирает 3 баллов и уже вплотную приближается к верхней десятке. «Meet Me in the Dark» прекрасно чувствует себя среди лучших.
1: В эту команду явно не попадет проект «The Second Voice». Как бы они ни старались удержаться в верхней десятке, музыкантам не удалось. -3 на счету «Let Me Be».
2: 11-е место.

0: Близимся к завершению первой десятки лучших музыкальных произведений и композиций. Как же быстро пролетает время, если компанию хорошую находишь себе. В принципе, мы можем продолжить эту тенденцию, но ненадолго.
1: 20-я строчка. Bieber X и Faceless, New Religion.
0: Пятнадцатое место. The Wall, John Summit и Julia Charge. Shades

0: Боб Синклер и Кайза «I Can't Wait».
1: Шестнадцатая строчка Леони, Маркус и Мартинус «Moonlight».
0: 15 место Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Кэтрин О'Райан «Broken String».
1: Четырнадцатая строчка Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre».
0: 13 место Рошен, Рауф, Алехандро и Вискит «Понго».
1: Двенадцатая строчка «Айв, Meet Me in the Dark».
0: Одиннадцатое место «The Second Voice, Let Me Be».
2: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио «Витебск». Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Хотели бы как-то повлиять на ход эфирных событий, но нет. Все, кто с нами не в первый раз, отлично знают, что после перечисления главных лиц горячей двадцатки всегда наступает самый грустный этап. Этап вылета.
2: ТОП-20. Вылет.
0: На этой неделе мы должны попрощаться кое с кем галактическим. К сожалению, классной паре исполнителей не хватило голосов, чтобы удержаться в топе. Это Кункс и Теофилус Лондон с треком «Galaxy». До встречи, ребята!
2: ТОП-20.

0: 20.
1: И если музыка — это средство, которое может влиять на наше настроение, то рубрика «Флэшбэк» — это еще и способ переноса во времени. Самые топовые, звучащие в те времена треки из каждых углов уже ждут тебя на радио Витебск.
0: Флэшбэк.
2: А вот и еще одно потрясающее место – музыкальный архив, в который мы отправляемся вместе, чтобы вспомнить, каким был 2012-й. Постараюсь уложиться в три основных трека того года, и первый здесь появится Дэвид Гетта, без которого и по сей день не обходится ни один чарт. С ним за руку пришла и Сиа, все ради признания, которое они поместили в фит «She Wolves». А вот Рианна, которая отвоевала серебро. Получите «Распишитесь», послушайте трек «Diamonds», и не забудьте в финале зарядиться настроением и вспомнить самый вирусный танец 2012 года. Его вместе с синглом «Gangnam Style» запустил южнокорейский певец Псай.

0: Завершение любого праздника всегда должно быть приятным. У нас, конечно, не праздник, но саундторт мы все же вынесем. Свечек не жди, вместо них будут русские новинки. Зажигать и дарить тепло будут Зиверт, Энвер и Директрис. Эта компашка выпустила работу с мотивирующим названием «Давай на самый верх». Следующий в очереди Филат Пекерас вместе с Денисом Фирстом. Звук «Sweet Summer Night» вместо «Тысячи слов».
1: Описывать следующего парня долго не буду, ведь вместо «Тысячи» как раз слов можно обойтись лишь парочкой. Например, сказать «Аня, Ваня, силуэт», и вы сразу поймете, о ком речь. Вот как раз Ваня Дмитриенко запустил в оборот свою новинку под названием «Недоступно».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов, в Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
3: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: Всем очередные приветы. Хит-парад на волне Радио Витебск продолжается. И чтобы так было и дальше, не забывай голосовать за музмейкеров на сайте radiovitebsk.by. Нам важен каждый голос. А еще мы, как и ты, любим разнообразие, поэтому у нас есть небольшое отступление в начале часа. Рубрика «Топ Шазам Глобал».
5: Погнали! Все расскажем и, конечно, не покажем, но вот послушать точно дадим. Первая в списке композиция «We On Go» от Би. Завирусилась работка, ничего не сказать. Далее «Somber» с треком названием, которому «My Body Isn't Ready». Трек к туру исполнителя вроде как готовился. И на финал Мак Миллер с работой «Cinderella». Кстати, в саунде принимает участие и Ty Dolla $ign.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Закрыли первый музыкальный, погружаемся во второй. Пока все идет по плану, поэтому высылаем пресловутые пирожки прямиком с полки за то, что не сбили с курса. К слову о нем, впереди нас ждут и попутный ветер, и рифы. В двух словах, верхняя десятка на волне «Радио Витебск». Открывать ее будут сонграйтеры, улучшившие свои результаты на плюс 4. На 10-м месте Али Фарбан и Рене Миллер.
0: 10-е место.

0: недели в хит-параде с нами трек Beautiful Places. Неплохие показатели за все это время. А самое главное, что диджей Тиесто и Брианна Грейс продолжают набирать плюс 2 за 7 дней и возвращение в верхнюю десятку.
1: Слегка пританцовывая, отправляемся к 8-й строчке, на которой уже сделали привал By India, Hcho и Mod. У парней и так насыщенное лето, пришло время выдохнуть. Но у нас с тобой по расписанию танцы, так что давай отправим в эфир трек Шаде.
2: Восьмое место.

0: немного подсдают, но не нервы, а баллы нескольких участников топа. Конкретно Marshmallow и Portugal The Man уступили две строчки своего положения в рейтинге. Трек Phoenix на месте номер 7.
1: BTS слегка дали плюсов. Плавательное настроение теперь на 6-м месте.
2: Шестое место.

0: Satisfy на этой неделе не досчитывается одного балла на своем лицевом счете. Келвин Харрис и Джази уже обратились в службу поддержки, чтобы узнать, как так произошло. Списание за что?
1: Сотрудники банка на связи говорят, что все списанные средства с блистающих музыкантов пошли в фонд «Прорыв недели». Кстати, сегодня его возглавит песня «Лето» от Джонни и Федука. Будем считать, что это инвестиция в сезонный настрой.

0: Алекс Уоррен был близок к золоту, но сегодня минус один подпортил все планы треку «Fever Dream». Это, знаете, как морозить в минус один. Вроде ничего страшного, но через минут 30 все же его чувствуешь.
1: Лидеры предыдущей недели спустились на один этаж. «Серебряная комната» предоставляется «Медузе» и «Хенри Камомайлу». Думаем, так синглу «Don't Wanna Go Home» тоже неплохо.
2: Второе место.

0: 20.
1: 9 строчек, 2 минуты и много имен. Так выглядит верхняя десятка топа и краткий обзор на нее же.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
2: Девятое место. Диджей Тиеста и Бриана Грейс, Beautiful Places.
1: Восьмая строчка. By India, Хчо Мод, Шаде.
3: Я знаю, что ты не в себе.
2: Седьмое место. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix.
1: Шестая строчка. BTS, Swim.
2: Пятое место. Calvin Harris и Jay-Z, Satisfy.
1: Четвертая строчка. Джонни и Федук, Лето.
2: Третье место. Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Вторая строчка. Медуза, Candy Camomile, Don't Wanna Go Home.
0: Топ 20. Претендент.
2: Претенденты уже здесь. Они торопятся и ждут своего момента понравиться именно тебе. А может и в двадцатку залететь. Первый на очереди проект Mizmo. Трек Hello будет приветствовать всех и каждого. Далее по списку Джо Кори с треком Whisper. Неплохая работа, заслуживающая внимания. Ну и на финал Сони Фадера с треком On My Mind. А теперь слушаем всех троих.
0: Топ 20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Отлично провели с тобой время. Надеемся, ты не только получил удовольствие от прослушанной музыки, но и классно проводишь выходные. Мы тоже готовы в них ворваться. Правда, для этого придется покинуть студию. Остается дело за малым — озвучить имена взгромоздившихся на первую строчку чарта.
3: И вот он, триумф. Кстати, триумфаторов у нас сегодня трое. Возможно, ты уже догадываешься, какой это трек. Ну а если нет, не смею таить интригу. Сегодня свои золотые медали получают Хугель, Эмаэль Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun становится топ-1 волны «Радио Витебск». Как всегда, оставляем тебя с призерами, а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, говорим всем и каждому пока-пока.
0: Первое место.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов, в Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. И недавно мы с нашим другом Деннисом Фёстом выпустили новую работу, которая называется Sweet Summer Nights. Уже в эфире радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов, в Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов, в Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен